0: fire, fire, fire, fire.
1: Добро дошли у арену най-вечих хитова. Арена Радио.

спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио. Како ви?

Спортски дух и най-вече хитове. Доносити. Арена Радио. Твой спортски радио. Арена Радио.

Най-актуални хитови данашница. На едином правом и първом Черногорском спортском радио Арена.